0: Наташа Беннингфилд. Я все еще команда два у студио, ки сте одно шоло железники, так да. Супер, файн е, но.
1: Ja, lej, uživaj dokler lahko.
0: Vlaška, imamo novice.
2: Iščemo prestopnika številka 51.
0: Rock Finter.
2: Seveda.
1: Ja.